вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

мистер Всезнайка, это Тедди Свимс. Прямо сейчас Тедди вновь выдал что-то потрясающее, что-то великолепное, что-то хитовое и запоминающееся. Очень круто! Спасибо парню, от него мы, естественно, всегда ждем новых треков. Больше дофа, больше музыки впереди, обязательно дождемся Мота. Наш хитмейкер представил очень красивую историю, намек на нас, послушаем совсем скоро. Но прежде вспомним один из главных хитов в карьере Ивла Рок, Rise Up, а также насладимся главным хитом с последнего студийника Зейна, Кона Кол, который вышел 17 апреля и получил, надо сказать, хорошие отзывы критиков. Тема Die For Me уже через мгновение.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: не так. Просто скажу прямым текстом о планах на сегодняшний вечер. Провести его в компании Европа Плюс стоит ради того, чтобы послушать в 20.00 по Москве Топ Клаб Чарт с Тимуром Бодровым. Там лови 25 главных EDM хитов недели. Ну а в 22.00 также по столичному не пропусти фирменный диджей-сет от диджея Ритон в резиденции. Подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Russian, Raul, Alejandro и Biscuit с классной новинкой Понга на подходе. Но прежде с нами Эли Голдин с темой Love Me Like You Do, а также Kiddy DK и Алекс Альта с вещицей One and Two здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
4: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые

Maria și Dulavi de Second Voice. Și ție, let me be. Aici o zi se admiță clan Carousel, super hit on the ride. Так же в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Зад во внимание по Борису Нелли, Келли Роуэн, Сири Левин, Льюис.

0: любой другой понравившийся, чтобы он был как можно выше. Обратный отчет лучших треков недели лови в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. Ну а вчерашний выпуск мы тебе обязательно повторим сегодня с 16 до 18 также столичного. Подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Моя Мишель на «Малиновой луне», а также Алекс Уоррен «Fever Dream» впереди. Оставайся.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
1: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
10: Какие планы на майские?
11: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
10: Только «Лада». Только «Брайт Парк». Какие планы на майские?
12: На новой Весте? На природу вместе.
10: Только «Лада». Только «Брайт Парк».
13: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Да ну я на самом деле знал, что так однажды и случится. Да, загадка, загадка. Больше хитов, больше музыки ждет нас далее. Простого показательный дэнс-поп от Боба Синклара и Кайзи. I can't wait на подходе. Прежде встречай пиццу и доус с темой ночи напролет, а также брак всех стен с суперхитом Pay to Exist. Здесь на Европе Плюс треки разные, на любой вкус. Оставайся и выбирай любимый стиль.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Множество разных хлопот и забот доставляет сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом»

0: Це Джасмо. Милый дом. Все нужное в нем. Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
1: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
2: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Какие планы на майские?
3: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
2: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
4: На новой Весте? На природу вместе.
2: Только Лада. Только Брайт Парк.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20 66 66. 20 66 66.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Ровно полчаса на Европе плюс гремит только хиты, а ты делай премии громче, чтобы ничего не пропустить. Зовут меня Андрей Каяс, в флаве несколько тизеров. Подожди, звонит Дмитрий Янко, с тем и ртуть.
3: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи.
2: Прежде здесь отметится Медуза с вещицей Don't Wanna Go Home. Чуть раньше компания нам составит дуэт Эвелон Рокстон с суперхитом «Vertigo». Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Риана, Ашер, Чонгук и многие-многие другие. Ну а в новом часе встречай день.

это Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Его история «Ртуть» прямо сейчас. Классная поп-рок тема. Ребят, всем доброе утро. До больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Музыкальное разнообразие. Мы в этом разбираемся. У нас будет еще одна поп-рок тема. Классная, тоже стильная. От легендарной команды Tokyo Hotel. California Nights. Послушаем ее. Обязательно будет Cyril и Stumble in классика в немножко такой новой обертке. А все это впереди. Все совсем скоро. Дождись.

0: лично.
1: Русские бани на Малиновой ждут вас.
2: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
0: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
5: Папа, динозавры в городе?
4: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
5: Ура! К нам приехали динозавры на ЦГЯ. Вперед!
6: Возрастное ограничение 0+.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: 20 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Какие планы на майские?
5: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
4: Только Лада, только Брайт Парк. Какие планы на майские?
6: На новой Весте, на природу вместе.
4: Только Лада, только Брайт Парк.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
11: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Луг, 53. Приложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Западный Hello, танцевальный суперхит почти в конце часа на Европе Плюс. Пока. Пока что еще не конец часа. Есть еще пара треков, послушаем их. Будут братья Бенасси, их работа Make Me Feel. Будет Майя Мишель, работа Иногда. Все совсем скоро здесь на Европе Плюс. Все это услышим до конца часа. Дождись.
1: Реклама. Это волшебное дерево.
2: Фантастическое приключение за гранью воображения.
3: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
2: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-766-89-840. Город Москва.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
5: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

это братья Бенасси, танцевальная классика Make Me Feel в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет Хужель, Tokyo Hotel, команда BTS, Dave Attem с работой Rain Dance. Все это и многое другое в новом часе здесь на Европе Плюс.

0: Москве уже 8 часов утра. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. В России сегодня отмечают День Победы. Праздничные мероприятия пройдут во всех округах Москвы. И космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы. Об этом прямо сейчас. Итак, сегодня День Победы. 81 год назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. 9 мая 45 года стал днем великого триумфа народа, который остановил мощную машину вермахта и нанес сокрушающий удар нацизму. Именно в этот день в 0:43 ночи по московскому времени был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Война оставила после себя миллионы искалеченных судеб и унесла огромное число жизней, а самые большие потери 27 миллионов человек понес Советский Союз. Празднование 81-й годовщины Победы Великой Отечественной пройдет сегодня во всех регионах России. В частности, состоятся военные парады, праздничные концерты, марши с ретро-техникой. Запланированы торжественно-траурные мероприятия, танцевальные вечера, кинопоказы, флешмобы, выставки, спортивные активности и многое другое. Даже там, где по соображениям безопасности празднования пройдут в усеченном формате, запланирована альтернативная программа в онлайн-режиме. Главным событием этого дня станет парад Победы на Красной площади в Москве. Его примет президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин. По брусчатке торжественным маршем пройдут участники специальной военной операции, а также военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск вооруженных сил России. Ну а завершится торжественная часть пролетом самолетов российских пилотажных авиагрупп, раскрасив небо столицы в цвета флага России. Более 200 культурных площадок по всей Москве подготовили мероприятия ко Дню Победы. Жители и гостей столицы ждут концерты, спектакли, экскурсии, выставки, кинопоказы. Музеи проведут обзорные экскурсии, кинотеатры покажут легендарные военные фильмы, а театры представят постановки, посвященные героизму советского народа. Кроме того, к 81-й годовщине Победы подготовили сразу несколько экспозиций на бульварах города, в частности, на Чистопрудном и Рождественском бульваре. Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы. Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев записали видеообращение, которое опубликовал Роскосмос. В частности, Куть-Сверчков отметил, что 81 год назад наши предки победили беспощадного врага, стремившегося стереть с лица земли целые народы. Федяев поблагодарил всех, кто остановил наступление противника и принес победу. Ну а Микаев подчеркнул, что победа в Великой Отечественной войне – это пример мужества, стойкости и героизма, которые явили всему миру граждане нашей страны. Благодаря им сегодня мы можем мечтать, исследовать космос и строить будущее. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные вторник. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем доброго утра.

Европа. Плюс.

0: Это мотивы «История намек на нас» прямо сейчас на Европе Плюс. Если хочешь, чтобы твой любимец оказался в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40, надо поддержать его как следует, проголосовать на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Где больше нравится, где по душе, этот трек, я думаю, должен быть там, так что голосуй. Еще, конечно, должен быть гороскоп. Мы его ждем скоро. Также будет Биберекс и Фейтлесс, New Religion, будет Flight Facilities и Trouble. Классная танцевальная тема. Все это впереди.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
4: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
9: Папа, динозавры в городе?
8: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
9: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
10: Возрастное ограничение 0+.
11: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Русские бани на Малиновой ждут вас.
13: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

Европе Плюс. Гороскоп на сегодня, 9 мая. Овны, экономить свои нервы порой труднее, чем деньги. Но вам уже стоит научиться этому. Вот так. Тельцы, в любой непредвиденной ситуации вы найдете компромисс. Все останутся абсолютно довольны. Близнецы, не горячитесь при общении с малознакомыми людьми. Раки, входите в любые двери, которые открываются перед вами. Львы, не спешите тратить полученные легким путем деньги. Девы, проявите инициативу в делах, только если обстоятельства благоприятны. Весы, вы даже не догадываетесь, какой день для вас запланировали звезды. Надеемся, что хороший. Все весы надеются. Скорпионы, встретьтесь с давним другом. Вам точно есть что обсудить. Стрельцы, не стоит действовать в чужих интересах. Сохраняйте некий нейтралитет. Козероги, удачные совпадения позволят добиться успеха там, где его никто не ждал. Водолеи, если сегодня захочется срочно восстановить справедливость, то это легко получится сделать. И рыбы, благоприятный день, чтобы поговорить о важных вещах с близкими людьми.

0: Новая Сима на Европе Плюс. Доминик Файк, Baby Doll, так называется его работа, прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будут проверены артисты, парни вдвоем The Killer и Джастин Бибер. Их уже вечный хит Stay будет Робин Шульц, DJ Topic, One by One. Будет Брак Сикстиен, Pay to Exist, тоже трек нам знакомый. Все это впереди на Европе Плюс, все совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. 笑话已经结束了。 中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились.

0: специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066.

0: электронный гуру Тиесто «Beautiful Places», так называется его работа, на Европе+. Плюс больше хитов и больше музыки впереди будет не только танцевальная музыка, будет разнообразная, будет хип-хоп, суперстар Тайни Темпо и Эрик Тернер на вокале вместе с ним, «Written in the Stars», а еще Мона и ее работа «Иордан». Все это совсем скоро. Лови!
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
14: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
16: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

это Тайни Темпа и Эрик Тернер, Written in the Stars, в конце этого часа на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки впереди в ближайшее время. Оффенбах, Майя Мишель, Пин, Кавами и Саншайн. Все это впереди на Европе Плюс.

0: 9 утра в Москве. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бекметов. Привет еще раз, Марат.
1: Привет, Денис, и доброе утро всем. День Победы отмечается сегодня в России. Облачная погода ожидается в столичном регионе в эту субботу, и Петербург возглавил топ городов для поездок на 9 мая. Об этом прямо сейчас. Итак, сегодня День Победы. 81 год назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Торжественно-траурные мероприятия проходят по всей стране. Главным событием этого дня станет Парад Победы на Красной площади в Москве. По традиции он начнется с 10-м ударом кремлевских курантов, когда в сопровождении почетного караула на Красную площадь выносится Знамя Победы и флаг России. В этом году в связи с оперативной обстановкой колонна военной техники принимать участие в параде не будет. Патриотическая акция «Бессмертный полк» состоится сегодня в городах России. В этом году она пройдет в смешанном формате. Ряд регионов сохранят привычный для последних лет онлайн-формат. Некоторые вернутся к традиционным очным шествиям. В рамках акции потомки победителей каждый год выходят на улицы городов и сел с портретами своих родных и близких, участников Великой Отечественной и тружеников тыла. Кроме того, портреты героев размещают на одежде и задних окнах автомобилей. В северной столице парад в День Победы состоится сегодня на Дворцовой площади. В нем, как и в Москве, примут участие только пешие расчеты. При этом планируется показ образцов военной техники от Ленрезерва. Центральным событием дня в Санкт-Петербурге станет шествие бессмертного полка по Невскому проспекту. Кроме того, пройдет акция «Бессмертный флот», в котором примут участие около 30 парусных и моторных судов. Ну а завершится праздничный день в северной столице салютом у стен Петропавловской крепости. Облачная погода и местами небольшой дождь ожидаются в столичном регионе в эту субботу. По данным гидрометцентра, термометры в Москве сегодня днем покажут плюс 13-15 градусов. По области прогнозируется от плюс 10 до плюс 15. В ночь на воскресенье температура воздуха в городе может опуститься до плюс 6, местами в Подмосковье до 3 градусов выше 0. Ветер в течение суток будет дуть восточный и северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Больше всего бронирований жилья на 9 мая туристами пришлось на Петербург, Минск и Москву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на один из сервисов онлайн-бронирования жилья. Также в топ-15 вошли Волгоград, Нижний Новгород, Казань, Брест, Краснодар, Калининград, Зеленоградск, Великий Новгород, Кисловодск, Псков, Ярославль и Екатеринбург. В среднем туристы отправляются в поездку на 3 дня и дают предпочтение отелям, студиям и однокомнатным квартирам. Ранее аналитики рынка сообщили, что из-за коротких выходных и, как следствие, снизившегося спроса, цены на посуточную аренду в праздники упали во многих городах страны. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные и ближайший вторник: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. С добрым утром!

0: Курасон? Курасон? По-моему, так. Your Heart. Вот тут я скажу точно, так она называется. Да, классная тема. Больше хитов и больше музыки. Впереди на Европе Плюс абсолютные легенды. Абсолютные легенды нас с тобой ждут. Впереди будет Келвин Харрис и его снова актуальная, ежегодно актуальная тема. Summary будет Zayn и Die For Me будет и гороскоп. Все это скоро. Обязательно послушаем. Дождись.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
8: Иванушка, а ты куда?
9: В бане, Аленушка.
8: В какие бани?
9: На Малиновой.
8: А что там?
9: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Рекламная служба в Магнитогорске 206666.

Европе Плюс гороскоп на сегодня, 9 мая. Овны, экономьте свои нервы. Экономить свои нервы порой труднее, чем деньги. Да и экономьте тоже. Но вам уже стоит, конечно, научиться это делать, экономить. Тельцы, в любой непредвиденной ситуации вы найдете компромисс. Все останутся довольны. Близнецы, не горячитесь при общении с малознакомыми людьми. Раки, входите в любые двери, которые открываются перед вами. Львы, не спешите тратить полученные легким путем деньги. Девы, проявите инициативу в делах, только если обстоятельства благоприятны. Весы, вы даже не догадываетесь, какой день для вас запланировали звезды. Хорош наверняка. Скорпионы, встретитесь с давним другом, вам точно есть что обсудить. Стрельцы, не стоит действовать в чужих интересах, сохраняйте нейтралитет. Козероги, удачное совпадение позволит добиться успеха там, где его никто не ждал. Водолеи, если сегодня вам захочется срочно восстановить справедливость, то это легко получится. И рыбы, благоприятный день, чтобы поговорить о важных вещах с

Это Мари Краймбрери на Европе Плюс. Ее история «Давай не ждать». Трек прямиком из нашего фирменного еврохита, наш фирменный чарт. 30-е место. Достойно, достойно. Потихонечку прибавляет. Голосуй за нее на europlus.ru или в нашем мобильном приложении. И, конечно, дождись. У нас впереди больше хитов и больше музыки. Будет «Медуза», «Don't wanna go home». Вот так называется работа. Будет «Биби Рекс» и «Self-Control». Будет «Пост Малон» с «Хип-хоп», «Суперзвезда» и его работа «Cold». Вот такое музыкальное разнообразие впереди на Европе Плюс. Дождись.

0: цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Что нужно?
2: 45 15 85.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома?

0: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг, 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Это электронный суперстар Али Парвен, Body Talk, так называется его работа, прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, две прекрасные девушки, музыканты и, можно сказать, старая школа и новая школа, хотя первая не особо старая. Лана Дель Рей и ее история Summertime Sadness, будет также Chapel Run, Good Luck Baby, все впереди, все на Европе Плюс скоро.
1: Реклама.
2: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
7: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
8: Это волшебное дерево.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
7: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
10: Звук — это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 111-77-466-89-840. Город Москва.
1: Неужели «Идеал» существует? Да. Тогда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал». Главный герой интерьера.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
9: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
8: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Это Лана Дель Рей, Summertime Sadness. Ее работа в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки будет Боб Синкаракайза, Maroon 5, Teddy Swims, Элок и Portugal The Man. Все это впереди.

0: новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бекметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. На Красной площади начинается Парад Победы. Праздничные мероприятия пройдут сегодня по всей столице. И московская родина впервые выступит в российской премьер-лиге. Об этом прямо сейчас. Итак, праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут сегодня по всей России. Главным событием дня станет Парад Победы на Красной площади. Он стартует в эти минуты. Президент Владимир Путин традиционно примет парад в качестве верховного главнокомандующего. Вместе с ним на трибуне будет находиться ряд глав иностранных делегаций, прибывших в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы. После все они возложат венки к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. В этом году колонна военной техники, а также суворовцы, нахимов, кадеты не будут принимать участие в параде в связи с оперативной обстановкой. По брусчатке Красной площади торжественным маршем пройдут участники специальной военной операции, а также военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск. Ну а завершится торжественная часть парада пролетом самолетов российских пилотажных авиагрупп. Они раскрасят небо столицы в цвета флага России. Больше 200 культурных площадок по всей Москве подготовили мероприятия ко Дню Победы. Жители и гостей столицы ждут концерты, спектакли, экскурсии, выставки и кинопоказы. Музеи проведут обзорные экскурсии, кинотеатры покажут легендарные военные фильмы, а театры представят постановки, посвященные героизму советского народа. Кроме того, к 81-й годовщине Победы подготовлены сразу несколько экспозиций на бульварах города, в частности на Чистопрудном и Рождественском бульваре. Парковки в Москве будут бесплатными только сегодня, 9 мая, и в понедельник, 11-го. Завтра, 10 мая, бесплатно можно будет оставить машину на всех парковках, кроме зон с динамическим тарифом и улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме все дни. Добавлю, что сегодня в центре города перекрыты некоторые улицы. Кроме того, в местах проведения мероприятий нельзя будет начать или завершить аренду средств индивидуальной мобильности. Московский футбольный клуб «Родина» впервые в истории завоевал путевку в российскую премьер-лигу. Накануне в предпоследнем 33-м туре первой лиги «Родина» на своем поле со счетом 2-0 обыграла Челябинск. Благодаря этой победе столичный клуб набрал 65 очков и обеспечил себе минимум второе место в турнирной таблице. Сейчас команда находится на ее вершине, опережая «Факел» по дополнительным показателям. Воронежская команда тоже обеспечила себе путевку в РПЛ. Третье место у «Урала», четвертое у «Ротора». В российскую премьер-лигу напрямую выходят первые две команды, следующие две сыграют в стыковых матчах с 13-14 командами РПЛ. В конце выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88.55. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем прекрасного дня.

Танцевальная легенда Кайзе вместе с ним. Прекрасная вокалистка, прекрасная артистка и дэнс-поп-суперстар тоже. Впереди у нас здесь на Европе Плюс еще больше хитов и больше музыки. Будет Бруно Марс, его новая, ну, можно сказать, новая, потому что именно с ней он к нам вернулся. Может, так не так давно, кстати говоря, с новым альбомом. Это его история «I Just Might», визитная карточка его нового альбома. А еще будет Альфа и Ману Чао, латино-поп-суперстар, их работа «Ама Ми Пьячи». Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро.

0: Beach Family. Количество товара ограничено.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимана Про». А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
5: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Русские бани на Малиновой ждут вас.
10: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
11: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Alejandro и Russian. Pongo, так называется их работа, классная тема. Латино, дэнс, поп, история, новинка на Европе Плюс. И впереди у нас, конечно, больше хитов и больше музыки. Новое тоже будет, обязательно послушаем. Но сначала проверенное. Мы знаем Элтона Джона, мы знаем Бритни Спирс, мы знаем их работу Hold Me Close, послушаем ее обязательно. Будет Purple Disco Machine с треком All My Life, а еще Алекс Уоррен и его такая личная красивая история Fever Dream. Все это впереди на Европе Плюс скоро.
1: Реклама. 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
3: Какие планы на майские?
4: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
3: Только «Лада». Только «Брайт Парк». Какие планы на майские?
5: На новой Весте? На природу вместе.
3: Только «Лада». Только «Брайт Парк».

0: Enjoy. Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке.

Кондиционер для белья Бис 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: дальше только хиты.
1: 30 минут.
0: Европа Плюс.
2: Впереди на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. В ближайшие полчаса будет Дуа Липа, Шон Пол, их величайшая тема No Lie. Классическая. Еще есть классического Дэвид Гетта и команда Айв вместе с ним Supernova Love. А еще парни из Южной Кореи BTS с абсолютным хитом Swim. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро, дождись.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
13: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие

0: Voice на Европе Плюс. Тема под названием Let Me Be прямо сейчас. Больше хитов и больше музыки. Впереди в это утро. Утро уикенда будет? Будет. Хип-хоп, суперстар, Кендрик Ламар и Сиза вместе с ним. Их прекрасная работа Лютер. Будет легендарный дуэт Дакс Хаус. Их танцевальная классика Барбара Стрейзен. Будет и брак с XTN, Pay to Exist. Вот такое многообразие стилей. Все у нас здесь на Европе Плюс. Все совсем скоро. Дождись.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
3: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Иванушка, а ты куда?
5: В бане, Аленушка.
4: В какие бани?
5: На Малиновой.
4: А что там?
5: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
11: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

Это «Елка» на Европе Плюс, и история проще. 22-я строчка уже в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Более чем достойно, потихонечку растет, и это прекрасно. Голосуй за нее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. И дождись диджея Лока, вместе с ним много еще артистов, их работа «Хеми» на у легендарная, там на фите много всех. А еще KDDK с треком «One and Two». Все это впереди, все скоро, дождись.

0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
2: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
5: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
6: Какие планы на майские?
7: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
8: Только Лада. Только Брайт Парк.
6: Какие планы на майские?
9: На новой Висте. На природу вместе.
8: Только Лада. Только Брайт Парк.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: под названием «Грейсленд» на Европе Плюс. Впереди у нас больше хитов и больше музыки. До конца послушаем легендарную поп-рок-команду «The Cardigans». Будет их работы «Erase», «Rewind». Будет, все будет. Еще будет колоритная история «Хомай» от команды «Эйола». Все это совсем скоро. Дождись.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Европа+.ру.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

Ребята, ну что сказать, это мед, это просто мед от команды The Cardigans в финале этого часа на Европе Плюс. Дальше будет еще больше хитов и больше музыки, самые разные, но точно любимые. Встретим Кайру, история Soar, будет также Usher, yeah, и совсем скоро Алан Уокер, Зара Ларсон и Авалон Рокстер.

0: Леон и Каллум Скотт буквально озвучили наши с вами планы на ближайшие большие выходные. Stay и Dance. Да, мы остаемся и мы танцуем в компании лучших хитов этой планеты здесь на Европе Плюс. Среди команды Tokyo Hotel, California Nights. Встретим также Энрике Иглесиас и Шона Пола, Байландо. Еще будет Миша Миллер и Алекс Велле. Бам-бам. И, конечно, больше электронной танцевальной музыки, как всегда, в топ-клаб-чарте на Европе Плюс от Тимура Бодрова в 20.00 по московскому времени. Можно включать. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
5: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лук 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: голосовать сердцем. Если нравится, просто делайте это. Ставьте лайк ребятам. И, возможно, совсем скоро мы увидим Тукарасон. Это новинку на первой строчке нашего хит-парада. Ну, а кто они 40 главных хитов этой недели, узнаем, как всегда, от Алекса Мануйлова в 16.00. Повтор Еврохита по субботам сегодня тоже состоится. Ждем, ждем. Пока же впереди здесь Дэвид Гетта и One Republic. I Don't Wanna Wait. Будет также DJ Hafix и через пару минут Джейн Die For Me.
1: Реклама. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Какие планы на майские?
8: На новой Гранте на дачу и шашлык в придачу.
7: Только Лада, только Брайт Парк. Какие планы на майские?
9: На новой Весте? На природу вместе!
7: Только Лада! Только Брайт Парк!
10: Русские бани на Малиновой! Акции и скидки начались! Эх, хорошо!

Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка растворится.
1: На Европе Плюс мистер Мот с песней «Намек на нас». Спасибо Моту за то, что напомнил мне о моей же мечте. А про секвой говорил в этой песне Мот. А значит, любовь выше, чем секвой. Хотелось бы увидеть этот самый секвой. А мечты должны сбываться, правильно? Значит, и моя сбудется. Если у вас мечты есть, значит, и они тоже сбудутся. Будем верить в это. Будем здесь дальше в компании лучших хитов этой планеты держаться вместе, идти к своим мечтам. Вдохновимся на полет к этим мечтам вместе с историей «I do you». Через пару минут встречайте Хьюжеля, Топика, Раша. А еще до финала этого часа здесь Far East Movement и Джастин Бибер «Live My Life».
2: Реклама.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.9.2025 года. 0+.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Это волшебное дерево.
12: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
13: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
14: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ УГРН 111-776-89-840. Город Москва.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
9: 12+. Европа Плюс. Лучшие

0: Проект «Медуза» здесь на Европе Плюс. Эх, ребята, это вы еще нашу афишу не слышали. После нее точно не захочется сидеть дома. Да, узнаем, где и как красиво провести время в столице. Совсем скоро, сразу после группы No Doubt. Их суперхита легенда Don't Speak будет впереди также звучать. Алекс Уоррен, Fever Dream, а еще новинка от группы Моя Мишель на малиновой луне.
1: Реклама. Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка 85 рублей. Мотыга прямая без черенка от 65 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Иванушка, а ты куда?
8: В бане, Аленушка.
7: В какие бани?
8: На Малиновой.
7: А что там?
8: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
9: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: и правда real good, когда ты слышишь легенду. No Doubt здесь на Европе Плюс. Don't Speak, иногда правда полезно помолчать, но только не Марату Бекметову. Марату есть что сказать прямо сейчас. Марат, вам слово, расскажите все.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Обязательно расскажу. Начну с кино. В прокат вышла военная драма Павла Иванова «Отец». Это лента о простом сибирском охотнике Гаврииле Сабинове, который уходит на фронт добровольцем, чтобы отыскать своего сына. Тот пропал без вести, но мириться с неизвестностью отец не готов. На передовой он быстро проявляет себя как один из лучших снайперов и возглавляет группу бойцов. Теперь от него зависит не только судьба сына, но и жизни многих солдат. Добавлю, что на Московском международном кинофестивале этот фильм был удостоен приза зрительских симпатий. На ВДНХ сегодня и завтра большая программа ко Дню Победы. У арки главного входа работает арт-объект «Говорит Москва», где будут звучать исторические объявления, радиопостановки, а у фонтана «Каменный цветок» появилась фотозона в стиле белорусского вокзала 45-го года с записью голоса Юрия Левитана. На сцене у фонтана «Дружба народов» сегодня пройдут фронтовые концерты с музыкой Шостаковича и песнями Клавдии Шульженко, а завтра здесь же покажут советские фильмы о войне. В парке «Патриот» с 14 часов откроются тематические зоны. Здесь есть полевая почта, мастерские военной журналистики, VR-пространство с историческими сценариями, игровые симуляторы танковых экипажей. Вечерняя сцена заработает в 18 часов. Запланировано выступление звезд, а также ансамбля «Песни и пляски» Воздушно-космических сил России. Большая программа, в том числе и концерты, подготовленные в столичных парках. В кинопарке «Москино» все выходные фестиваль в честь Дня Победы. На Соборной площади каждый час показывают театрализованное представление «Байки из окопа». В зоне «Москва 40-х» можно поучаствовать в постановочной съемке фильма «Небесный тихоход» или просто посмотреть на танцы в советском стиле и попробовать полевую кухню. На центральной площади кинопарка главная концертная площадка. Выступают творческие коллективы с песнями военных лет, стихами и танцевальными номерами. Ну и в столице продолжается большой фестиваль «Московская весна». Он знакомит с гастрономическими традициями разных регионов и рассказывает про обычаи народов страны. До 11 мая посетителей ждет насыщенная программа, национальные блюда, народное творчество, игры, лекции, мастер-классы, выступления звезд и театральные постановки. Флагманская площадка фестиваля работает на Тверском бульваре. Сегодня здесь день фронтовой кухни, пройдут гастрономические представления и мастер-классы. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой Плюс.

0: они были уже с группой «Майя Мишель». На «Малиновой луне», кажется, впервые на этот раз оказались. «Майя Мишель» с нотками блюза. Идеально, роскошно. Берем, нам такое нравится. Идем дальше. Впереди здесь будет Эбен Халлоу, а еще Тедди Свимс и Мистер Know It All.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие. Умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас.

0: Выбор – праздник. Реклама 0+.
1: Какие планы на майские?
2: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
1: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
3: На новой Весте. На природу вместе.
1: Только Лада. Только Брайт Парк.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Residence, 22 по Москве, все это будет, включайтесь. Или я бы сформулировал так, не выключайтесь до этого времени, потому что впереди уже в новом, в этом часе здесь Сей Кайли Миноу, две австралийские поп-дэнс, Дивы Танцелон и Линкин Парк. Совсем скоро What I've Done.
1: Реклама. В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 117-774-647-92-50.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: играет слово «легенда» в адрес этих невероятных ребят. Команда Linkin Park в финале этого часа здесь на радиостанции номер один России. Дальше встретим еще больше хитов, больше музыки. Будет Ларин, Warning Signs. Встретим также команду BTS, Offenbach, Джейсон Деруло, а еще Кевин Харрис с темой «Summer».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 2 часа дня.

0: Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
1: Папа, динозавры в городе?
0: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
1: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Луг, 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимана Про». А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
9: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Нытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-61-05.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Рекламная служба в Магнитогорске 20 66 66.

0: Let me be the second voice на Европе Плюс. Главные несколько слов из этой муз-истории. Let me be, don't stop. Да, не останавливай себя и не останавливай других, если порывы их искренне и прекрасны. Не останавливай себя в своих желаниях. Да, стремиться к мечте. Возможно, одно из самых прекрасных, что может с нами случиться в этой гамме чувств человеческих. Дальше здесь, на Европе Плюс, еще больше хитов и больше музыки. Поймаем Боба Синклара и Кайзу, I Can Wait. Чуть раньше здесь Сэм Фелт и Оакс, My Heart Goes и Феликс Ян Шаус, Walk With Me.
1: Реклама.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх!

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: сейчас как сотрудников ищете?
1: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
2: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
1: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
2: Папа, динозавры в городе.
1: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
2: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
3: Возрастное ограничение 0+.
4: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
9: Иванушка, а ты куда?
10: В бане, Аленушка.
9: В какие бани?
10: На Малиновой.
9: А что там?
10: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: себе и только о своем настоящем и будущем. Что касается нашего настоящего, оно прекрасное, будущее тоже вполне себе будет музыкально насыщенным уже скоро. Здесь Рэй Далтон, All They Got, встретим Али Фарбина, будет Body Talk и совсем скоро Чарли Пут, Селена Гомес, We Don't Talk Anymore. Меня зовут Макс Филин, всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл» 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Какие планы на майские?
5: На новой Гранте на дачу и шашлык в придачу.
4: Только «Лада», только «Брайт Парк». Какие планы на майские?
6: На новой Весте? На природу вместе!
4: Только «Лада», только «Брайт Парк».
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели с 24 на 27. За эти 7 дней This is in Theodora, This feeling. Ну а в самый ближайший не пропусти наш Еврохит прогноз. Тот самый трек, который только может ворваться к нам в чарт. Все возможно уже через неделю. Но прежде следующая ступенька.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.

0: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
1: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ 40.

20 на 21 место в Еврохитов 40 Европ плюс. А лучшая двадцатка уже впереди. Но сначала трек, который только может ворваться к нам в чарт. Называется он Shape of a Woman. Сама Леди Гага прямо сейчас.

0: легко узнаваемая в любое время дня и ночи Леди Гага, Shape of a Woman. Наш первый на сегодня Еврохит прогноз, в котором, я надеюсь, мы не ошиблись. Ждем Гагу в чарте Европ Плюс уже в ближайшие недели.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: В хит-параде, конечно, узнаем, кто будет сегодня на самой-самой вершине. Но сначала еще раз давайте вспомним о тех, кто впервые появился в Еврохит Топ 40.
1: Европа Плюс. Еврохит Топ 40.
0: Итак, новички недели. На 29-м Тедди Свимс, Miss I Know It All. Лучший дебют, 23-е место, Second Voice, Let Me Be. А вот их мы сегодня не встретим. Heaven и Келлен Арагон, I Run. Хит, который продержался у нас в чарте 23 недели, называется он Wild, это Альберт Брайт. Ну а на вершине? На вершине пока Биби Рекса и Фейслесс, New Religion, но все может измениться в любой момент. Да, New Religion или кто-то другой, может быть Эбен, может быть Оффенбах, а может быть Лирик или группа BTS сегодня будут номером один. Ну, по крайней мере, прямо сейчас из списка мы исключаем Tokyo Hotel, потому что они на 20-м месте, и сегодня 7-я неделя у нас в чарте.

0: чарт Европа плюс Еврохит ТОП 40. А на этой неделе с 15 на 19 место группа One Republic. Идем дальше, поднимаемся чуть выше.
1: Европа плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 18 позиция. Holy Flame. Тону, тону. На 17 строчке Алок, Зиба и Португал The Man. Dive into the ocean. По-прежнему на 16-м, как и неделю назад, Ваня Дмитриенко с хитом «Ртуть».
3: Каждый твой вдох я принимаю.
0: Следующий хит преодолел 6 ступенек плюс 6, но лучший взлет еще только впереди. Ну а на следующей строчке у нас тот, кто говорит, что погнаться за своими мечтами, а не за соперниками, и вообще воспринимать неудачи как ступеньки к успеху. Вообще надо учиться на своих ошибках и продолжать двигаться вперед. А он, скажу я вам, отличный мотиватор. Он — это Тиесто. Прямо сейчас. Beautiful Places.
2: 15 место.

0: Азаре Фармен, Бонни Ток. Также стремительно плюс 8 строчек за неделю у нас в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс. Это самый крутой взлет недели. Азаре Фармен, Бонни Ток. Ну а сейчас пришло время узнать, кто чуть выше и кто оказался немного ближе к вершине.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 13 строчка. Боб Синклар и Кайза. I Can Wait. С 10 на 12 перемещается Кунгс Galaxy. И если у Кунгса минус 2, то у следующего трека плюс 1. Это лирик кассеты.
2: 11 место.

0: С 12 на 11 место. Неплохо, неплохо, но можно лучше. Надеюсь, так и будет. Будет лучше по итогам следующей недели. Ну, а это Лирик Кассеты в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. А вот на 10 строчке трек, который 3 недели. Всего 3 недели у нас в чарте. И уже так высоко. Впереди Gearbox, Graceland. С вами Европа Плюс. И... Еврохит Топ 40.
1: Реклама. Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
2: Очень нам нужна в саду вода. Без воды и не туда, и не сюда. А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить. В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом» — все нужное в нем.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Луг, 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Действительно, неудивительно, что 52 недели в Еврохит ТОП-40 в 2021 году. Это Hurts, это Redemption. Ну, а следующий трек пока только может войти к нам в чарт. Уже, возможно, даже через неделю. Называется он Euro Summer Girl Trip. О, какие люди! Зара Ларсон и Шакира прямо сейчас.
1: Еврохит

0: Европ Плюс в ближайшее время, да, Шакира, которая дала грандиозный недавно концерт в Рио, рекордное количество зрителей, 2 миллиона человек, правда, вход был бесплатный, но, тем не менее, отличный финальный аккорд концертного тура у Шакиры получился. Ну, а Euro Summer Girls Trip мы ждем в чарте Европ Плюс уже очень-очень скоро, надеюсь, этот трек отлично впишется в хит-список Европы Плюс. Ну и продолжаем обратный отчет лучших хитов недели с 13 на 9, Овен Бах, Miles Away.
1: 9 мая.

0: группа Offenbach. А вот на восьмой позиции сегодня Эмин. Hello, скоро услышим. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Оливия Родриго впервые написала альбом, находясь в настоящих романтических отношениях. Longplay You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love выходит 12 июня. Это будут немного грустные, но цепляющие баллады о любви. Оливия Родриго много времени проводила в Лондоне, поэтому альбом будет иметь лондонский вайб. Тайла анонсировала второй альбом A-Pop, релиз 24 июля. На Longplay будут уже известные хиты Chanel и She Did It Again при участии Зара Ларсон. А в июле Тайла выступит в Нью-Йорке, а также на нескольких фестивалях в Европе. Напомню, Тайла уже дважды становилась победителем Грэмми, а сейчас номинирована в четырех категориях American Music Awards. Власти Эль-Пасо запретили фанатам BTS забираться на горы вокруг стадиона Sun Bowl, чтобы смотреть концерт своих кумиров бесплатно. Все из-за соображений безопасности, из-за опасности обвалов. Нарушителям грозил штраф за незаконное проникновение. Но разве это может остановить истинных фанатов BTS? Тейлор Свифт стала самым прослушиваемым артистом в истории Spotify. На втором месте Bad Bunny, у него же самый популярный альбом. Weekend лидирует в рейтинге треков с хитом Blinding Lights. В топ-10 также вошли Дрейк, Эд Ширан, Ариана Гранде. Рекорды Spotify приурочены к 20-летию этой стриминговой платформы.
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Какие планы на майские?
4: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
3: Только «Лада». Только «Брайт Парк». Какие планы на майские?
5: На новой Весте? На природу вместе.
3: Только «Лада». Только «Брайт Парк».
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

Европа Плюс и Еврохит ТОП 40. Лучшие хиты недели с 5 на 8 место. Эммон Халлоу. Ну, еще несколько ступенек, еще несколько строчек. Эммон Халлоу. Ну, еще несколько ступенек, еще несколько строчек. И мы узнаем, кто же сегодня

0: Дарьи Краймбрери на Европе Плюс. Давай не ждать. Ну, ждать уже, наверное, и не нужно, чтобы хорошо отдохнуть в этот прекрасный майский вечер, чем, я надеюсь, вы и занимаетесь. Под лучшую музыку, конечно же, от Европы Плюс. Скоро будем заряжать еще и побольше электронных ритмов. 20.00 стартует клуб Топ Клаб Чарт, потом Резиденс. Обязательно подключайтесь. Пока же до финала часа с нами Джей Шон, Ride It, и дождемся Two Colors, Head Above Water. Совсем скоро.
1: If this is the last one, if this is the last one.

Сегодня вся страна вспоминает подвиг героев Великой Отечественной войны. Мы гордимся вами. Гордимся тем, что выстояли, что победили. Вечная память. Вечная слава. Вечная благодарность. На Европе Плюс минута молчания.

0: Майк на Европе Плюс и Baby Doll, песня, которая спустя 8 лет после выхода стала-таки знаменитой, стала-таки хитом. Вот иногда можно хорошо так подождать, чтобы добиться славы и успеха. Ну а чтобы хорошо отдохнуть, ждать не нужно. Наслаждаемся классным уикендом под лучшую музыку. Впереди у нас Annabelle England, услышим Get Busy и дождемся Ваню Дмитриенко. Ртуть совсем скоро.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк». Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Иванушка, а ты куда?
6: В бане, Аленушка.
5: В какие бани?
6: На Малиновой.
5: А что там?
6: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Такие увесистые ритмы от Вани Дмитриенко на Европе Плюс. Ртуть. Ну, скоро, кстати, мы готовимся переключиться на ритмы электронные, танцевальные. Буквально через 25 минут начнется обратный отчет 25 лучших танцевальных треков в топ-клаб-чарте. Обязательно дождитесь. Потом будет еще резиденс, так что все абсолютно по-субботнему будет на Европе Плюс. А пока же впереди у нас Yearbox, услышим Graceland и дождемся Дэйви Тэмс, Rain Dance, уже через пару минут.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 4, плюс 6 градусов. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
9: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
10: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
11: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 2066 66.

ритмично продвигаемся далее в этот субботний вечер. До финала часа еще успеем послушать легендарную вещицу от Cranberries, Zombie. И Imam Bek тоже здесь. Heal My Heart уже через пару минут.

Cranberries в финале часа на Европе Плюс. Легендарная вещица «Зомби», увесистые ритмы в финале часа. Но дальше переключаемся на ритмы электронные, танцевальные. Прямо сейчас начнем с топ-клаб-чарта. Встречайте Тимура Бодрова. Танцуйте, отдыхайте, оставайтесь с Европой Плюс.

0: ваш гид в мире актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: Это Европа Плюс, и мы начинаем 566-е восхождение к вершине главного дэнс-чарта страны. Если ты не боишься передозировки качественным саундом, то айда вместе с нами. Привет, я Тимур Бодров, это ТОП Клаб Чарт, и впереди вас ждут треки, которые прямо сейчас разрывают мировые танцполы. Начинаем с новинки, это свежее хаос-переосмысление классики 90-х «Ту Ибица», «У-ла-ла-ла» от «Hot Since 82».

0: барьеров. Коллаба от Going Deeper и Judgment. Буквально пару недель назад мы презентовали сингл как перспективную новинку, и вот новый релиз наших резидентов стартует на 21 месте.
1: Далее в ТОП КЛАБ ЧАРТЕ.
0: Заглянем в будущее, в нашу резиденцию. Это место, где прописку получили самые крутые российские диджеи. Один из них – Вайн Конгер. Мы услышим его свежий релиз «In My Mind». Вайн Конгер, он же Виталий Конкин, российский диджей и продюсер, в юном возрасте стал выпускаться на топовых мировых лейблах. Свежий дроп парня «In My Mind» вышел буквально вчера на лейбле «Dimitri Vegas and Like Mike». Оценим новинку скоро в резиденции.
2: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Город не ждет. И тормоза тоже.
10: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
11: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!

0: трек «Beautiful», в котором фирменное холодное масштабное звучание «Анима» встречаются с эмоциональным меланхоличным вокалом Джорджи. Так создается контраст, микс клубного драйва и глубокой грусти. На 18 месте только что стартовала коллаба итальянского визионера «Анима» в миру Матео Миллери из «Tale of Us» и японско-австралийского артиста Джорджи. Еще раз напоминаю, их трек называется «Beautiful».
1: На Европе Плюс.
2: Резиденция.
0: И вот мы в резиденции. Встречайте парня, который знает о больших сценах все. Его треки играют мировые титаны вроде Мартина Гаррикса и Хардвелла. А сегодня он заходит с новым синглом. Здесь Вайн Конгер, его «In My Mind».

0: Милованы со стажем и знатоки танцевальной музыки наверняка узнали вокальный хук от шведов Antiloop «In My Mind». Одноименная новинка от нашего резидента Вайна Конгера буквально вчера вышла на лейбле Smash The House и, по-моему, имеет все шансы, чтобы попасть в главный дэнс-чарт страны.
1: Далее в ТОП КЛАБ ЧАРТЕ.
0: Так, ребята, впереди в ТОП КЛАБ ЧАРТЕ эталонный тег-хаус. В перспективе ждут вас Клуни и Groove Theory. One.

0: и высокоэнергичный сет Топ Клаб Чарта продолжают Basement Jacks, Steve Angelo и новая версия Where's Your Head At?
1: 17 место.

Trigger Finger, старт на 15 месте. Если вы к нам только что присоединились, вот треки, которые могли пропустить. Начали на 25 месте с новинки «Улала» от Hot Since 82 и «Ту Ибица». Рядом еще одно обновление «Catch» от «Каши» и «Кашин». Третье. Александр Попов, Терри Голдинг, Could Be Loved. Томми Винат и Ready or Not на 22-й строчке. Третья новинка на 21-м месте. Здесь Going Deeper, Judgment и Illuminate. 20-ку замыкает еще один наш резидент. Это Aspire с работой Love Again. 11-я неделя в шоу для Milky, Mallgrab и Just The Way You Are закончилась на 19-й позиции. Аниму вернулся в чарт. На сей раз в компании с Джорджи и треком Beautiful. У них старт на 18-й строчке. Номер 17. Basement Jacks, Steve Angela, Where's Your Head At? Минус 5 строчек и 16 место у Pure Tone, Dom Dolla, Addicted to Bass. Пятая новинка на 15-й позиции — это Trigger Finger, James Hype. Ну а далее, ребята, хит номер 14, трек о моменте, когда музыка звучит с

0: Топ Клаб Чарте на Европе Плюс.
1: Топ Клаб Чарт – твой официальный пропуск на лучшие танцполы планеты. И прямо сейчас «Медуза», «Henry Camomile» и «Don't Wanna Go Home».
2: 14 место.

0: Реальный звук, реальный драйв и высшая лига продюсирования – это Паризи и Фред Эгейн. Кстати, в этом году итальянские братья Марко и Джанпаоло помогли обновить прошивку Мадонны, стали сопродюсерами ее камбэк-сингла «Free Your Mind», записанного при участии Сабрины Карпентер. В нашем шоу Паризи представлены треком «This is Real Disappear» на 7-й неделе в шоу, их сингл на 13-м месте.
1: Радио номер один в России.

прямо сейчас определяет пульс мировых танцполов. Меня зовут Тимур Бодров. В эфире тема Freaky One. Встречайте Макса Стайлера, Vintage Culture и Ali Love.

Да, как это часто бывает в мире электронной музыки, все решилось не через агентов, а по дружбе. Фишер, Tones and I дружат давно, и продюсер давно хотел поработать с артисткой, считая ее голос самым пробивным в индустрии. И вот на 8-м месте топ-клаб-чарта Favor, дебютная студийная коллаба Фишера и Tones and I. Окей, далее в топ-клаб-чарте музыкальный десерт для тех, кто знает. Настоящий рейв заканчивается только тогда, когда в окно стучится рассвет. Угадаете, что за трек?

Идеальный клубный саунд и твоя жажда движения здесь, в ТОП Клаб Чарте на Европе Плюс. Мы на 8-м месте, слушаем Morning Coffee от Goodfella и G1.

Можно сказать, что Фрэнки Лизарда в этом сезоне пришел к статусу одного из самых востребованных диджеев мира. А все начиналось для нидерландца в 14 лет, когда он играл сеты в небольшом баре для несовершеннолетних. А теперь, в 2026 году, он устроил Mode to Life Show в Зигедом. Это сольное стадионное выступление на 15 тысяч человек. Ну и да, в этом году Фрэнки Лизарда стал хедлайнером Коачеллы и получил резиденцию на Ибице. В топ-клаб-чарте голландский диджей представлен треком Shinjuku, и у него 7 место. All-time dance anthem. Хит всех времен. Топ-клаб-чарт на Европе Плюс. Так, сейчас открываем музыкальный архив, переносимся в 1991, когда Crystal Waters доказала, что хаос-музыка может быть глубокой, социальной и при этом заставлять танцевать всю планету. Слушаем хит «Gypsy Woman, She's Homeless».

0: Gypsy Woman, She's Homeless. За танцевальным ритмом скрывается реальная история. Crystal Waters написала текст о бездомной женщине, желая показать, что за каждым бездомным стоит личность и достоинство. И вот спустя 35 лет трек продолжает звучать в прайм-тайм сетах мировых диджеев и входит в десятки рейтингов лучших клубных гимнов всех времен. Crystal Waters, Gypsy Woman, She's Homeless, только что в топ-клаб-чарте. Ну а мы из 1991-го возвращаемся в 2026.
1: Вспомнить все.
0: Да, вспомним треки на местах с 14 по 6. Позади Медуза, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Номер 13. Паризи, Фред Эгиан. This is Real Disappear. До 12 места добрались Макс Тайлер, Vintage Culture, Ali Love, Freaky One. Прорыв 8 строчек и 11 место у Вайна Конгера, Got My Swag. Десятку замыкают наши парни. Going Deeper, Björk, Find You. Dub Dogs, Fatso и Zark с треком How Does It Feel финишировали девятыми. Плюс две строчки и восьмое место у Фишера и Townsend I, Favor. На два пункта просели Goodfella и G2, Morning Coffee, они седьмые. А на шестом этаже Фрэнки Ризардо, Шинджуку. Ну а далее на пятом месте с нами парни, которые мастерски уводят хаос-музыку в сторону более глубокого, почти джазового звучания, сохраняя при этом бешеную энергию. О ком идет речь, я уверен, вы догадались, если нет, то скоро услышите.

0: Два часа чистой клубной энергии, 25 танцевальных гимнов. Один из них «Talk to you» от «Another» и «54 Ultra».
1: Пятое место.

Клабчарта забирает тяжелая артиллерия британского хауса. Глава империи Toolroom Марк Найт и хаус-маэстро Ху. Парни напомнили, для чего нам нужны ладони. И да, это не просто трек, это инструкция к действию. Clap your hands. Марка Найта, Ху. На втором месте топ-клабчарта. Ну и заглядывая в будущее, скажу, что вас далее ждет сокрушительный удар от Клуни. Мы послушаем его свежий дроп.

0: Британский диджей Клуни взял тот самый медовый R&B вокал из 90-х и упаковал его в фирменный пружинистый тек-хаус, от которого буквально начинают дымиться подошвы. Только что потенциальный номер один будущих недель — это One Question, Клуни, Groove Theory. Есть время, чтобы напомнить вам о хитах из первой пятерки. Ее замыкают Another и 54 Ultra, Talk to You. Номер 4. Afrojack, Lucas and Steve, Control. Со второго на третий опустился Дин Тёрнли, Acting Tough. Прибавив 4 строчки, в одном шаге от вершины сегодня Марк Найт и Who, Clap Your Hands.
1: Идеальный саундтрек твоего уикенда.
2: Топ Клаб Чарт
1: на Европе Плюс.
0: И на вершине главного дэнс-чарта страны сегодня снова те, кто, не спрашивая разрешения, забирает свое. Британский дуэт Prospa и хитмейкер номер один этой весной Клуни. Слушаем Free Your Mind.
2: Первое.

0: Free Your Mind не просто удерживает лидерство, он буквально цементирует за собой первое место вторую неделю подряд. Музыкальная свобода в чистом виде, заставляющая миллионы слушателей по всей планете двигаться в одном ритме. Проспа, Клуни и их Free Your Mind сегодня номер один в Топ Клаб Чарте.
1: Топ Клаб Чарт
2: на Европе Плюс.
0: Ну что, ребята, наше 566-е восхождение завершилось, но не позволяйте этому вайбу утихнуть. Если что-то пропустили, если хотите прожить заново этот драйв, слушайте подкаст «Топ Клаб Чарт». И знаете, ваша поддержка — это топливо для нашего шоу. Ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь подкастом с теми, кто тоже ценит клубный саунд. Ну а теперь спасибо нашему саунд-продюсеру Ярославу Черноброву, спасибо всем резидентам. Меня зовут Тимур Бодров. Берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте «Топ Клаб Чарт» на Европе Плюс. До встречи на самом большом радиотанцполе страны ровно через неделю. Пока!
2: «Топ Клаб Чарт».
1: Слушай каждую субботу на Европе Плюс.

0: Москве 10 вечера.
1: Европа плюс.
2: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
3: 2 часа новой электронной музыки.
2: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
3: Лучшие диджеи мира.
4: Hi, Russia. This is David Guetta.
5: I am Clapton.
6: Hi, Europa Plus. Hardwell here.
7: This is Axel and Ingrosso. And you are listening to Residence.

0: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

каждому. Я Олег Шишкин, салют всем, кто с нами. Предлагаю далее оставаться вместе и встречаем еще один подгон, на этот раз из Голландии, от самого Тиеста и Бриэнны Грейс. Beautiful Places чуть раньше, а моя крошиня, невероятная красотка Ava Max из Spotify. А на разогреве Алекс Уоррен с собственной персоной и свежая тема Fever Dream. Через 3 минуты на Европе+.

хорош собой. И если кто желает видеть его в топ-10, а то и в пятерке лучших, то давайте закидаем ребят лайками. Сайт europaplus.ru, раздел Еврохит топ-40. И лично я свой голос уже отдал, так что кто желает, присоединяйтесь. Я же пока расскажу, чего услышим далее. Работу от финских производителей электронной музыки. Проект Эбен и трек Hollow. Еще ждем Доминика Файка, хит Baby Doll. И предлагаю занырнуть в океан. Dive into the ocean. Алок, Зиба, Portugal Women уже вот-вот на Европе+.

полный стадион собирается посмотреть и послушать это великолепие. Тедди Свимс, Мистер Нау, It All только что на радиостанции номер один в России. Далее с нами Ваня Дмитриенко и крутейшая работа под названием «Ртуть». Глубокого и годного баса добавят Келлин Харрис и Джон Ньюман. Услышим трек «Blame» и, конечно же, парень, без которого обойтись. Но никак нельзя. Зейн Малик, «Die for me» через 3 минуты на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. И услышим вот чего. French Montana и Max B. Хип-хоп тема Ever Since You Left Me.